0: папа. Вовсе папа.
1: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть.
0: Я хочу с мамой играть.

0: мы были сегодня на шоколадной фабрике.
1: Мама!
0: Саша.
1: Мама!
0: Да. И дядя Леня был с дядей Римой.
1: Да.
0: И тетя Света с дядей Яшей.
1: Да.
0: Тетя Лариса и дядя Дэвида.
1: Да.

Окей. Я буду вставать, делать зарядку. Потом буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко о политике поговорим.

0: Потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.